соткала небу ризы белые. И зрим духовными очами, как церковь Божия ликует, а звон пасхальный, не смолкая, о чуде нам благовествует. И голубей веселых стая спорхнула прямо до небес. Воистину, Христос воскрес! Вслед за вами, жены мироносицы, сердце так стремится, молит, просится в предрассветной трепетной тиши. О, душа, ко Господу спеши! Вместо мира песня пусть доносится. Стань, душа, женою мироносицей.

Евгений Санин, святые жены Руси. Держа светильники зажженны, шли до конца на Божий глаз. Святой Руси, святые жены, с икон глядящие на нас. Равноапостольная Ольга, первоугодница Иси, монахини, княжны, о сколько святых заступниц на Руси! Какие бури и метели, людскую зависть, гнев и злость им о душе, а не о теле, родевшим потерпеть пришлось. В духовной битве пораженный враг отступал от них не раз. Святой Руси, святые жены, молите Господа за нас. Одни за веру жизнь отдали, другие в подвиге святом, терпеньем Богу угождали, трудом, молитвой и постом. Мгновением пронеслись столетия, но не забыв земли родной, вы были с нею в лихолетье, глотком воды в духовный зной. И ныне, век наш прокаженный, не слушающий Божий глаз, святой Руси, святые жены, молите Господа о нас. Дорогие сестры, православные христианки, с праздником вас!

Господь наш Иисус Христос сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное».

Отроки и отроковицы. Сегодня мы начинаем чтение книги Ларисы Пилипенко. Мы идем к Матронушке и в гостях у преподобного Сергия. Лариса Васильевна Пилипенко живет в городе Хотьково Московской области. В Хотьковском женском монастыре, что неподалеку от Радонежа, покоятся святые мощи Кирилла и Марии, родителей Сергия Радонежского. И с давних пор паломники, придерживаясь благочестивого обычая, сначала приходят поклониться родителям святого, а затем уже идут к мощам самого преподобного Сергия. Матрона Московская, или Матронушка, как ее с любовью называют люди, была от рождения слепой, но всемогущий Бог дал ей духовные очи. Общаясь с Богом, она лечила страждущих людей, помогала им в борьбе с темными силами, и все поступки человеческие были ей ведомы благодаря таинственной силе, данной ей Богом. И потому нескончаемым потоком идут люди в Покровский монастырь поклониться старице Матронушке.

Посмотри, посмотри, мама! Какие красивые белые птицы летят над землей!» — воскликнул Николенька, рукой показывая на пролетающую над ним стаю. «Их ровно 7!» — добавил он, и, восхищенный увиденной картиной, замер на месте. В весеннем небе, уверенно и величественно, широко размахивая крыльями, летели с царственным видом большие белые птицы. Казалось, невидимая сила оберегала их полет. И вдруг вдали появилась еще одна птица, 8-я. Она летела так же спокойно и уверенно, будто знала наверняка, что другие птицы непременно дождутся ее, и они будут вместе. Эту стаю, сынок, отпустил на небо сам Господь Бог, сказала мама, чтобы люди, живущие на земле, никогда не забывали о Царствии Небесном. А что такое Царствие Небесное? Будто очнувшись от прекрасного сна, спросил мальчик. Это самое святое место, Николенька, но попасть туда человек может только после своей смерти. Значит, когда я умру, мне разрешат войти в Царствие Небесное? В Царствие Небесное, солнышко мое, Бог берет лишь тех, кто во время земной жизни дарит людям тепло и любовь, кто думает больше не о себе, но о других. Такие люди уже здесь, на земле, уподобляются птицам. Как же это может быть, мама? Разве у них вместо рук вырастают крылья? Удивился Николенька. Крылья эти, сынок, невидимые и обретаются человеком постепенно, в больших трудах и непрестанной молитве. Тот, кто всегда обращается к Богу, ищет в нем защиту, получает в награду от него божественную силу. Мама, а может человек сразу родиться птицей? Может, сынок. Вот послушай. В одной благочестивой крестьянской семье было 3 детишек, 2 мальчика и 1 девочка. Семья жила очень бедно, еле-еле сводила концы с концами, но родители, будучи глубоко верующими людьми, никогда не унывали и всю свою жизнь полагались на Бога. «Бог все управит», — с искренней верой говорили они. Шли дни за днями, и вот в чреве мамы Натальи зародилось 4-е дитя. Понимая, что не в силах они будут выкормить и вырастить этого ребеночка, родители решили по рождении отдать его в приют князя Голицына, что располагался в соседнем селе. Но Бог благоустроил по-другому. Незадолго до рождения родительнице приснился вещий сон. Белая птица с человеческим лицом спустилась с небес и села ей на правую руку. Веки на лице этой таинственной птицы были крепко-накрепко сомкнуты. Человек-птица была слепой. Божий страх объял сердце и душу верующих родителей, и они решили оставить будущее чадо дома, полностью полагаясь на промысел Божий. «Мама, а тебе тоже снился вещий сон перед моим рождением?» «Нет, сынок, вещи сны снятся очень редко и лишь тем людям, кого сам Бог избирает. Поэтому никогда не нужно обращать на сны внимание. Они порой случаются от усталости, порой же бывает и от лукавого. Он враг рода человеческого, ищет любой удобный повод, чтобы расстроить каждого из нас и опутать ложными ненужными мыслями». «А почему же тогда эти люди поверили сну? Как они узнали, что он вещий?» Но то, что сон этот был вещим, родители Дмитрия и Наталья узнали позже, когда у них родилась слепая девочка. Ведь она имела точно такое же лицо, как у белой птицы,
А страх Божий, начало мудрости верующего человека, всегда хранит его в жизни от неправедных шагов. Ведь сам Бог с небесной высоты взирает на каждого из нас, зная все наши мысли, слова и поступки. «Лучше согрешить в милости, чем в строгости», — говорят верующие люди. Николенька задумался над этими словами, а мама продолжала свой рассказ. И вот в один из осенних дней Наталья родила своего четвертого ребеночка. «Слава Богу за все!» — так подумали благочестивые родители новорожденной слепой девочки. Когда настало время в таинстве крещения посвятить дитя Богу, родители принесли девочку в церковь Успения Божией Матери, которая находилась недалеко от их дома, в селе Себино. Священник с трепетом взял ребенка на руки и окунул его в чашу со святой водой. И вдруг благоухающий столб пара взлетел над купелью. «Что это? Что за чудо?» – дивились люди. «Эта девочка – дар от Господа», – сказал священник. «Она будет праведницей. Я много крестил, но такое вижу в первый раз». «Мама, а как это понимать? Будет праведницей?» – спросил Николенька. «Ну, это значит, что она будет принадлежать единому Богу и, словно раба, верная своему хозяину, станет служить ему и словом, и делом». «А что же было дальше, мамочка?» «А вот послушай. Матрона, Матронушка!» — ласково приговаривал священник, отец Василий, через руки которого открылась миру великая тайна. «Вот и посвятили мы ваше дивное дитя Богу. Батюшка бережно передал живую драгоценность родителям. Имя ей будет Матрона в честь преподобной Матроны Константинопольской». Так началась земная жизнь будущей святой старицы Матроны Московской. Матронушка с самого рождения была словно ангелом во плоти, ведь милостивый Бог послал ее на землю в помощь страждущим людям для борьбы со злой силой. Он вручил ей невидимое орудие, огненный меч и щит непрестанной молитвы, а Святой Дух, который наполнял все существо блаженной Матроны, позволял ей, слепорожденной, таинственным образом видеть и понимать то, что происходит на земле. Она возвышалась всем сердцем к небесам, паря в них, будто птица, и видела все оттуда духовными очами. Мама замолчала и посмотрела на сына. Николенька задумчиво глядел в небо, по которому медленно, словно птицы, проплывали облака. «Неужели действительно бывают на свете люди, которые умеют летать?» — думал Николенька. «И что это за невидимый огненный меч и щит непрестанной молитвы, о которых говорила мама? Как может человек ими обороняться, если они невидимые?» Видя задумчивость и растерянность своего сынишки, мама бережно поправила ему воротничок и веселым голосом сказала: «Слушающий да уразумеет», и ласково щелкнула Николеньку по носу. «Мама, а почему сегодня нельзя есть сметану? Это же так вкусно!» «Потому что сегодня, сынок, среда. В этот день нельзя кушать ни молочное, ни мясное». «А почему?» – удивился мальчик, поудобнее усаживаясь рядом с мамой на диване. «Ну, слушай. Много-много лет назад, в среду, один из учеников Иисуса Христа, Иуда, предал своего учителя, а в пятницу люди, гонимые злой силой, самим дьяволом, распяли нашего Господа на кресте. Поэтому в память об этих печальных событиях православные верующие в среду и в пятницу отказываются от молочной и мясной пищи. А если в этот день мне захочется съесть мороженое или, к примеру, котлету, ну, очень-очень и очень?» И для большей убедительности Ника даже закрыл глаза, погладив себя по животу. «Нужно уговаривать себя не есть этого, даже если очень-очень и очень.
Если ты постараешься, это будет твоим маленьким подвигом. Побеждая свои очень и очень, ты совершаешь свой небольшой подвиг, на который сподобляет тебя Господь. Такой подвиг совершала блаженная Матрона с самого рождения и уже в грудном возрасте отказывалась пить молоко и в среду, и в пятницу. Она крепко спала в эти дни, будто оберегая себя от чего-то недозволенного. «Мама, а почему другие дети так себя не ведут?» «Потому что всеведущий Бог избирает себе служителей еще задолго до их рождения. Он знает тех, кто может выдержать все испытания, которые выпадут на их долю. И ради победы света над тьмою Бог наделяет таких людей чудесными, огромными, таинственными духовными дарами, чтобы при помощи их человек и другим помогал побеждать злую силу. Значит, Матронушка с грудного возраста побеждала злую силу? Николенька никак не мог понять, о чем говорила мама. Да нет, солнышко, в грудном возрасте девочка лишь удивляла родителей необычным поведением. А вот с 7-летнего возраста, когда ей было чуть больше годиков, чем тебе, она стала исцелять людей, и у нее открылся дар предсказывать события. Не зря ведь священник при крещении Матроны сказал, что она дарованная от Господа. А как Матронушка узнавала обо всем? Ведь она была слепой, дивился Николенька. В том-то и заключается, сынок, великая тайна Творца неба и земли. Я читала, что с младенческого возраста Матрона любила играть с иконами. Родители проснутся ночью, смотрят, а девочка сидит и в тишине ночной будто рассматривает иконы, играет с ними, а вокруг нее свет. Что за диво? Как знать, может быть, именно в такие ночи и открыл Бог слепой девочке духовные очи. А когда же Матрона спала, если она по ночам молилась и играла с иконами? А вот почти не спала. По-настоящему-то никогда и не ложилась. Полулежала на кулачке или на крохотной подушечке. Только Матронушка никому не жаловалась на трудности. Никто, кроме самой Матроны, не знал о том, что она была невестой самого Иисуса Христа и готовилась идти по жизни за Ним, чтобы беспрекословно выполнять Его святую волю. Но вот однажды Матронушка решилась сказать об этом своей маме. «Мамочка, подготовься, у меня скоро будет свадьба». «Что ты, доченька?» — только и смогла сказать удивленная мама. «Что это ты говоришь?» Николенька тоже удивился. «Мама, а разве маленькие девочки выходят замуж?» «Матронушка, сынок, говорила не о земной свадьбе, а о небесной». Только ее мама этого не понимала, потому-то и была удивлена. Она пригласила священника, чтобы причастить девочку на дому, и все ходила в недоумении, пожимая плечами. А батюшка же, посвященный в тайны духовной жизни, догадывался, о какой свадьбе говорила Матронушка своей маме. Ведь Бог с рождения одарил ее смирением, кротостью, терпением и любовью. И вот через несколько дней вся улица, на которой жила девочка, неожиданно стала заполняться повозками с людьми. Люди, больные, немощные, страждущие, и все почему-то спрашивают Матрону. С той поры и стала Матронушка лечить людей, исцелять их от тяжелых недугов. Приложит пальчик к голове болящего, перекрестит его, скажет нужные слова, помолится и попросит для него у Бога исцеление. И человек уходит от нее радостный, здоровый, окрыленный. Обычные врачи из книг получают знания, а Матронушке их давал Бог. И в своих молитвах она вымаливала у Господа каждому приходившему к ней здоровье и радость. От непрестанной молитвы, которую она совершала, от того, что она часто накладывала на себя крестное знамение, на лбу у нее даже ямка образовалась. «За помощь свою Матрона ничего не брала у людей. Идите с Богом, — говорила она, — ничего мне не нужно». И благодарила Бога. Праведная девочка хорошо знала божественный закон, который старалась никогда не нарушать. А в Священном Писании сказано,
даром получили, даром и давайте. Люди же в знак благодарности за исцеление оставляли ей кто что мог, кто одежду, кто продукты. Ну как же так, мамочка? Ведь Матрона помогала людям, а благодарила Бога. За что же она его благодарила? За благодать, сынок, которой Бог одарил ее с самого рождения. За что мы и называем Матронушку блаженной. Ну, засиделись мы с тобой, сынок. Пора уже ложиться спать. Мама помогла Николе разложить диванчик. Взбитая подушка торжественно возвышалась на постели. «Мне-то хорошо», — подумал Ника. «У меня есть подушка, и мне не придется спать на кулачке. А вот Матронушке это было, наверное, так неудобно». Николенька не все еще понимал из того, о чем говорила мама, но ему почему-то особенно хорошо запомнился божественный закон, который исполняла Матронушка. «Даром получили, даром и давайте».

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Романа, болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Игоря, протоиерея Иоанна с прихожанами, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Александра, иерея Евгения, иерея Александра, тяжко болящего Александра, Светланы, Марии, Вероники, Ольги с очадами, Александра, Елены, Анастасии, младенца Максима, Ольги, Алексия, Ольги с очадом, болящей любови, болящего Павла, Константина, болящей Людмилы, болящей Натальи, болящей Натальи, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, болящей Валентины, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея, болящей Людмилы, болящей Татьяны, болящей Людмилы, болящего Вадима, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Леонида со сродниками, тяжко болящей Ольги с очадами, воина Германа, Кирилла, болящего Дмитрия, болящей Валентины, от раковицы Дарьи, тяжко болящей Анны, тяжко болящей Юлии, болящей Софии, Екатерины, болящей Ирины, болящего Петра, болящей Елены, Ии, тяжко болящего младенца Михаила, Марии, Виктора, Ксении с очадами, Василия, болящей Натальи с очадами, Владимира, болящей Людмилы, Антония, Андрея, Елены, Андрея, Людмилы, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.

Добрый вечер, дорогие отцы, братья и сестры. Добрый вечер, уважаемые сограждане. В эфире радиошкола «Трезвение». Ведет Владимир Михайлов. Тема нашей сегодняшней беседы – о любви между мужчиной и женщиной. Православие однозначно утверждает, Бог есть любовь. 1 от Иоанна, глава 4, стих 8. И этим, в общем-то, братья и сестры, все сказано. Хотя в земной жизни понимание этой евангельской формулы чрезвычайно затруднено, потому что вместо Бога истинного нам предлагаются лжебоги в лице падших ангелов. Соответственно, вместо любви Божией в жизнь людскую постоянно вторгаются разные варианты лжелюбви, различать которые необходимо. Но возможность различать истинное лицо лжебогов дает нам верно осмысленное Слово Божие, то есть Священное Писание через толкование святых отцов в рамках православного мировоззрения. Попробуем же, братья и сестры, исследовать и понять в житейском смысле эту важнейшую тему. И вот я обращаюсь к такой задаче. Любовь как первооснова христианской нравственности и вершина ее. Да, такое, казалось бы, несовместимое в житейском смысле состояние, когда фундамент одновременно является и кровлей, в полной мере оно характерно для православной нравственности. Ибо сердце любящего человека, с одной стороны, принимает в себя другого человека и в то же время отдает себя другому. Так и Господь живет внутри нас в виде образа Божия в душе человеческой, и в то же время Господь вне нас во всем сущем, как Творец и Вседержитель. Апостол говорит применительно к этому состоянию. «К вам, коринфяне, сердце наше расширено, вам в нас не тесно». Второе послание Коринфянам, глава 6, стихи с 11 по 12. Итак, еще раз подчеркнем, что православная нравственность целиком утверждается на любви. Христианская любовь – особое чувство, приближающее человека к Богу, делающее любого любящего человека богоподобным. Замечательный гимн любви во Христе Иисусе является нам глава 13 из первого послания Коринфянам апостола Павла. Любовь делает человека терпеливым, кротким, смиренным и благожелательным. Любовь все покрывает, всему верит, всегда надеется на лучшее, все переносит. Истинная любовь всегда ищет правды и истины, а не лжи и угодливости. Любовь, православное ее понимание, представляет собой переживание особой духовной и нравственной близости, чувство сильнейшего внутреннего тяготения одного человека к другому. Любовь всегда готова на самопожертвование. Высшее самопожертвование любви небесной – Господь Иисус Христос. А высшее проявление любви земной – это материнская любовь, постоянно открытая самопожертвованию во всех проявлениях, вплоть до смертных мук за свое дитя. Как часто мы забываем в суете сует, что материнские страдания, которые открываются нам в обыденной жизни, есть крестоношение, есть искупительная жертва страждущей матери ради Христа. И в то же время – уход от деторождения и от достойного воспитания детей со стороны матерей есть непреложный признак духовной смерти женщины. Здесь уместно подчеркнуть, что страдания сами по себе не гарантируют спасения. Пример. Крестный страдалец, разбойник слева от Христа, окамененное сердце которого не приняло покаяние в отличие от благоразумного разбойника, вот этот страдалец не спасся. Поэтому святая обязанность православных людей по отношению к страждущим невоцерковленным людям призывать этих страдальцев к покаянию во Христе Иисусе. Вот православные люди должны как поступать. Чтобы подчеркнуть наивысшую значимость добродетели любви в православном мировоззрении, отметим, что любовь останется и в ином мире, когда прекратятся уже и вера, и надежда. Потому что вера заменится лицезрением Божьим, а надежда же станет сбывшейся явью. И только добродетель любви останется и будет царствовать во веки веков, навсегда. Если сказать кратко,
то роль добродетели любви в жизни человечества есть исполнение закона. Это к Римлянам, глава 13, стих 10. То есть в любви реализуется весь замысел Божий о творении мира и о человеке в том числе. Давайте остановимся на вопросе «любовь и страсть». Разговор на эту тему начнем с понимания, что житейское влечение проявляется через волю и страсть. Воля есть проявление желательной сферы души человеческой. Другими словами, это форма деятельности души человеческой, это сила духа, данная нам от Бога как свободная воля. Это дар Божий, братья и сестры. А страсть? Страсть – это антиволя в человеке. Анти, напомним, это переводится с греческого «вместо». Так вот, она присутствует в жизни человеческой в двух формах. Первая форма – это потребность плоти, это физиологическая потребность. И вторая форма – это бесовские наваждения, иллюзия потребности плоти, угождение бесовским мытарством. Влечение мужчины и женщины в богоугодном варианте завершается брачными узами. Христианский брак есть живая жизнь в двоих в семейном единении. Он имеет вполне конкретные цели, братья и сестры. Это первая цель – продолжение рода, и вторая цель – чтобы избежать соблазна блуда. Естественно понимать, что в супружескую любовь, как одна из слагаемых этой любви, входит и любовь страстная, происходящая из половой склонности к чисто телесным влечениям, проще говоря, из естественного тяготения человека к другому полу. Но это лишь слагаемая часть супружеской любви, а не самоцель брака. В порядке доказательства верности такой оценки брачных отношений сошлемся на общеизвестные примеры, когда муж и жена живут как брат и сестра и любят друг друга. Причем их отношения отличаются особой силой привязанности друг к другу, всеобъемлющей верностью и взаимным уважением. И не беда, что такой род отношений чаще устанавливается с возрастом, где-то после 40 лет. Гораздо важнее, братья и сестры, что такие отношения имеют место, что они не редкость. Итак, укрощение страстей человеческих производит свободная воля. Свободная воля управляет нашими желаниями, потребностями плоти. Поэтому свободную волю важно укреплять, определенным образом тренировать. Если говорить о накопительной функции силы духа, то есть воли человеческой, то она слагается из совокупности силы и длительности перенесенных человеком страданий. То есть вот накопительная функция зависит от силы страданий и от длительности страданий, которые мы переносим. Здесь нет никакой замысловатости и лукавства. Только не исполняя возникающие желания, смиренно перенося боль и другие неприятности жизни, мы накапливаем энергию духа, то есть укрепляем волю, братья и сестры. Имея же здоровую, сильную волю, человек способен обуздать некую страсть, но далеко не всякую, потому что закон греха сильнее закона ума. Отправляю вас к Римлянам, глава 7, стих 23. В прямом столкновении, если они встретились, то закон греха сильнее закона ума. Поэтому человек для преодоления страстей должен обращаться к помощи Божьей. И цитирую, «потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Это тоже послание к Римлянам, но уже глава 8, стих 2. Поэтому только к Господу мы должны обращаться, иначе полного успеха нам не добиться. Вот остановимся на вопросе о некоторых физиологических различиях мужчин и женщин. Общеизвестно, что женский организм гораздо более многофункционален, чем мужской, потому что он приспособлен рожать детей и вскармливать их грудью. Еще одно отличие женского организма в том, что половая функция женщины не прекращается ни на минуту в ходе созревания яйцеклеток, в то время как мужчина восполняет половые клетки лишь периодически, по мере того, как он их расходует. Как следствие, вывод –
что затраты сил на половую функцию в женском организме гораздо больше, чем в мужском организме. Поэтому Господь дал женщине некоторые послабления в том, что организм женщины легче переносит боль и страдания. Он в этом смысле как бы более детский. Мужской же организм за счет некоторого вот запаса, большего запаса сил, способен переносить большие нагрузки со стороны внешнего мира. Оберегая семью от внешних воздействий в трудах и заботах по защите семейства, мужской организм нуждается в более сильной воле. Поэтому с юных лет мужчины тренируют свою волю, учатся преодолевать страдания. Сакральные лица семьи по старшинству – отец, сын и мать. То есть изначально признается, что сын в волевом смысле сильнее матери, на чем и строится, собственно, семейная иерархия. Как ребенка надо воспитывать до 12 лет, особенно, чтобы он не опустился до социального низа, не стал бы недочеловеком, так и женщина нуждается в руководстве даже в зрелом возрасте, братья и сестры. Женщине вредно жить вне семьи, вне посторонней воли, которая обязана принуждать женщину не расслабляться, не приобретать дурных навыков и не склоняться ко греху. Обратим внимание, братья и сестры, как в последние десятилетия падает уровень нравственности женщин, которые порой уже с юных лет курят, пьют пиво, приобретают другие мужеподобные признаки. Все это происходит из-за физического умирания отцов. А сынов в таких семьях нет. И возглавить семью, в общем-то, некому. Потому что один ребенок, девочка, сына нет, отец умер. Вот и происходит нравственное падение женщин. Все, которое мы сегодня имеем. У мужчин физиологически наблюдается асимметричное устроение тела. И особенно мозга, где заметна разница в развитии полушарий мозга. У правополушарных более развито образное мышление, мы знаем, а у левополушарных превалирует логическое мышление. Так вот, эта асимметрия наблюдается у мужчин. У женщин асимметрия менее заметна. Они физиологически ближе к животному миру, где асимметрии, в общем-то, нет. Поэтому мозг у женщин биполярен. То есть полушария мозга равноценны. Женщина более физиологична, более природна, братья и сестры, надо об этом знать. Соответственно, как более физиологичную, женщину лучше не искушать абстрактными понятиями, например, верностью. Для примера сошлемся на факт, что раньше нередко в жены брали иноплеменных, захваченных в войнах, и они, вот эти женщины, становились хорошими женами и матерями для победителей мужчин. Следует понимать, что женщина, как ребенок, может обмануть и бессознательно, не в силах четко различить реальные события от плодов своего воображения, от мечтаний. Братья и сестры, мы должны это понимать, в том числе и женщины должны понимать. Напомним, что затраты жизненных сил на половую функцию у женщин гораздо больше, чем у мужчин. Соответственно, для сознательной жизни у женщины остается меньше ресурсов. У нее меньше проявляется абстрактное мышление, поэтому женщина больше живет чувствами. В свою очередь, мужчина, дополнительный ресурс жизненных сил, наряду с тренировкой тела и воли, направляет вот этот ресурс на развитие своих мыслительных способностей, на политическую научную деятельность. Вот один из ответов, почему мужчины вот в этих сферах больше преуспевают. Попытки горе-ревнителей равноправия полов уже сегодня принесли крушение в жизнь западноевропейских цивилизаций, где активно идет замещение природных, естественных этносов химерными этническими образованиями типа афрошведов, наверное, слышали, афрошведы, или франко-азийцев. На грань крушения поставлены и славянские народы, принимающие псевдокультуру западных ценностей, где нет места природным законам коренного различия физиологии полов. Поэтому можно смело утверждать, что Святую Русь наследуют потомки тех православных людей, которые сохранят в неприкосновенности физиологические различия мужчин и женщин
и подкрепят их соответствующим психологическим обеспечением в виде безусловной верности морально-нравственным требованиям православия. Братья и сестры, подчеркиваю, Святую Русь наследуют потомки именно этих людей. Остановимся на вопросе мужской и женской типы влечения полов. Апостол Павел говорит: «Каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». К Ефесянам, глава 5, стих 33. Мы уже говорили о физиологических отличиях мужчины и женщины. Говорили о том, что влечение человека к кому-то или к чему-то состоит из воли и страсти. Где воля есть сила духа человеческого, а страсть есть физиологические потребности организма или же действия бесов на человека в другом варианте. Сразу скажем, что страсти равнозначны как у мужчин, так и у женщин, потому что бесы искушают одинаково тех и других. То же самое относится и к физиологическим потребностям организма. Поэтому тип влечения зависит прежде всего от состояния воли человеческой. Если воля превосходит страсть, то этот тип влечения принято называть мужским. Если страсть сильнее воли, то это женский тип влечения. Здесь без внешнего контроля никак не обойтись. Такому человеку бывает полезным принуждение. Если говорить о психологически здоровых людях, то изначально мужчине легче любить. У него для этого больше сил в распоряжении. А женщине, братья и сестры, легче бояться, имея в виду здоровую боязнь, когда не хочется обидеть старшего рода, не хочется нарушить иерархию семьи. Вот это здоровое боязнь, которой не надо стыдиться. Любовь всегда связана с послушанием. И как хороший ребенок послушается не из чувства принуждения, а из уважения, из чувства любви к родителям, так и благочестивая жена с удовольствием слушается мужа, радуясь, что он, муж, берет на себя ответственность за принятие решений, на себя берет, то есть заботится о ней, о своей жене. В этой связи уместно вспомнить и о страхе Божьем, с которого начинается любовь к Богу. Проявления эти подобны проявлениям здоровой любви к родителям, которых человек уважает и боится огорчить чем-то. К сожалению, в обществе сегодня распространились антиправославные взгляды на роль мужчины и женщины в жизни, на их взаимоотношения. В результате природная гармония, отношения полов травмировано. Общественное воспитание ориентируется на приоритеты равенства полов, что проявляется в повсеместном вырождении русского и дружественных ему народов. Братья и сестры, вот так вот проявляется вот это равенство с позволения полов. Конкретнее о проявлениях любви в жизни человеческой. Вот я хочу несколько конкретных проявлений этих обозначить. Но прежде всего, любовь – единственная из душевных чувств, данная от Бога. Почему единственная, зададимся вопросом? Да потому что все остальные чувства родились уже в сердце человеческом из чувства любви. Поэтому все эти чувства после смерти тела исчезнут. Останется только любовь – вечное неземное чувство. Любовь – это энергия души, это дар Божий. Соответственно, у любви человеческой есть только количественная характеристика, то есть качество ее не оценивается, потому что невозможно оценивать Бога. Мы помним, что Бог есть любовь. Добавим сказанному, что любовь – первичное понятие в христианском богословии. Вот это первое. А второе – синоним любви – жалость. Общее у этих понятий то, что любовь и жалость направляются от сильного к слабому, но не наоборот. И напрасно, если кто-то попытается оспорить это положение. Любовь от Бога ко всему сущему, к Богу же в обратную сторону возвращается лишь отражение любви. Это благодарность Богу. Отражение любви – благодарность Богу. Братья и сестры, уловите эту деталь. Жалость – достаточно краткое по времени чувство, любовь же длится большее время. То есть любовь Божия бесконечна, она вне времени. Вот это отличие любви
и жалости. Теперь хочу остановиться на понятии взаимной любви. Так вот, взаимная любовь возможна потому, что все люди слабы, и поэтому могут любить друг друга за слабости других, покрывая их от своей любви во взаимности. Взаимная любовь супругов перетекает от одного к другому, как бы пульсирует. Так как в одном случае более силен, скажем, муж, когда он несет материальное бремя семье, но усталый муж приходит домой, возможно, у него раны, и тогда уже жена становится для него опорой и благодетельницей. Важно понять, братья и сестры, и то, что вовсе не обязательно, что сильный любит слабого. Чаще бывает наоборот. Проверим себя, братья и сестры. У этого сильного нет достаточных сил, чтобы восполнить все слабости слабого. И тогда сильный презирает слабого, как часто мы с этим встречаемся. Теперь вот я еще одну такую конкретную характеристику хочу остановиться на ней. Любовь к Богу – понятие многосложное для изъяснения. Напомним, что начало премудрости – страх Божий. То есть Бога надо почитать прежде всего, потому что Бог несравним по силе своей, а сильного любить – лицемерие, сильного приличнее почитать. Однако в Новом Завете появляется новое понятие «любовь к Богу». Откуда возникло это понятие, зададимся вопросом, братья и сестры. Почему стало возможным любить Бога? Ответ лежит через крестные страдания Иисуса Христа, который распят был за нас, и с тех пор христиане познают Бога через страдающего за людей Христа, через свою любовь ко Христу страдающему. Так впервые в истории человечества появилась вершина любви, любовь к Богу. Она только в новозаветные времена появилась. Однако для ясности скажем, что абсолютному большинству православных доступен начальный этап любви к Богу в виде страха Божия. И только много потрудившиеся ради Христа угодники Божии в своем служении достигают познания любви к Богу через любовь ко Христу распятому, то есть достигают вершины любви к Богу. Далее хочу остановиться на вопросе, то, что в семейной жизни любовь – категория фундаментальная. Мы уже говорили, что муж любит жену больше, так как он сильнее. Жена же по семейному статусу больше почитает мужа как главу семьи. Любовь же жены в большей мере направлена на детей – они слабее и нуждаются в поддержке. В то же время взаимная любовь между супругами – заветная цель брака. Однако это цель, но не обязательное явление реальной жизни. На практике очень часто супруги презирают слабости друг друга, ссорятся, из-за чего растрачивают силы свои впустую, братья и сестры. Не берегут эти силы, не накапливают их для любви. Здесь следует сказать о необходимости нормальной иерархии семьи. Если жена подстраивается под мужа, хорошо обоим. Есть надежда на то, что дети вырастут морально здоровыми людьми. Если же муж подстраивается под жену, плохо обоим. Кроме того, в такой семье нельзя рассчитывать на моральное здоровье детей, которые наследуют от родителей дурное воспитание в атмосфере искаженной природы человеческих отношений. Далее я хочу остановиться на том, что женщина больше нуждается в любви, так как по природе она не может утешить себя сама. Ввиду того, что женщины больше страдают без мужчин, у них развиваются истерические реакции.

и заставить свой мозг работать с большим напряжением, чтобы найти себе утешение в делах и заботах вне семьи. Почему антинациональные силы в России направили свои усилия на дискредитацию любви, братья и сестры? Прежде всего, причина в стремлении снизить качественные характеристики грядущих поколений жителей России. Ибо рожденные вне любви дети изначально имеют затемненный образ Божий, то есть не могут быть опасными для слуг дьявола. Во-вторых, новые властители России стремятся перевести воспроизводство населения на научно отработанный вариант племенной работы в скотоводстве, братья и сестры. Подчеркиваю, новые властители России стремятся вот на научную базу подвести, вот, и базу эту берут из племенной работы в скотоводстве, когда вместо семьи есть сожительство. В этом варианте в скотоводстве, напомню, потомство планируется и по количеству, и по качеству, и по срокам рождения. Казалось бы, все хорошо, но применили к людям это, все хорошо. Однако, братья и сестры, родителей в этом случае полностью лишают проявления свободной воли и человеческой любви. А рожденный человек несет на себе груз убиенных во чреве матери своих братьев и сестер, которых, так сказать, посчитали ненужными. В-третьих, здесь хотел бы сказать, сексотехнологи, как они себя называют, по аналогии с политтехнологами, так вот и сексотехнологи рассчитывают через внедрение дешевых, примитивных, по сути, технологий скотоводства организовать строительство современного цивилизованного общества, как они называют. Понимать надо царство Антихриста, уже в ближайший исторический период, когда созданный таким образом народ-богоборец пойдет открытой войной на Христа и его святое воинство. Впрочем, опыт такого рода еще жив в памяти нашего народа, братья и сестры. Это попытки воспитания советского человека, мы их помним. Это опыт гитлеровской Германии, человеконенавистнических режимов в ряде других стран. Опыт, мы знаем, это и Пол Пот, и ряд других политтехнологов, которые занимались этим проблемой. Теперь идея остается, но меняются подходы к ней. Упор делается на деторождение под контролем сил тьмы. Раньше были другие технологии, сейчас вот деторождение берут под контроль. И в заключение, братья и сестры, о чем я хочу сказать. Первопричиной очевидных бед в области семейного строительства и деторождения в нашей стране является позиция мужчин в этой области. Подчеркиваю, позиция мужчин. Мужчины организовали борьбу женщин за социальные права, чтобы получить доступ к чужим женам, оторванным от семьи. Таким образом, мужчины как бы возжелали жены ближнего своего, а фактически потеряли целомудрие своих жен. Современная женщина вырвана из объятий семьи и стала беззащитной перед страстями. Однако сегодня время говорить о возрождении в полной целомудренной мере любви между мужчиной и женщиной. Во всяком случае, эта задача актуальна для народа православного, так обозначим. Следует добиваться возможности физического проявления образа Божия на земле через любовь. Ибо Бог есть любовь, и человек рождается только в любви. В похоти же рождаются только скоты и скотоподобные, предназначение которых иное, чем у человека как образа Божия. Братья и сестры, мы должны для себя уяснить это. В похоти рождаются только скоты и скотоподобные, предназначение которых, вот оно иное, чем у человека, как образа Божия. И, подводя итог, будем же оберегать и саму любовь, и возможность ее сохранения среди людей в неповрежденности. Жив Господь!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире ведущая Татьяна Миронова. Сегодня мы с вами рассмотрим семейные слова, обозначающие мужа и жену. Слово «муж» – оно родственно понятию «ум». Это слово происходит от индоевропейского корня со значением «думать», «мыслить». Иной исконный смысл у слова «жена», образованного от индоевропейского корня «генос», что значит «рождать». Так язык наш изначально устанавливает четкую иерархию семейных отношений мужа и жены. В этой иерархии женщине отводится биологическая роль, рождающей потомство. А мужчине предназначена роль социальная, роль думающего, то есть заботящегося о своей семье, роде, стране. В этой иерархии мужчина и женщина имеют свои общественные обязательства и несут свои семейные обязанности. И когда в нынешнем и прошлом веках насильно вводилось равноправие полов, то это взломало прежде всего архетипы нашего сознания, ибо генетическая и языковая память диктует мужчинам и женщинам выполнять особые, возложенные Богом и природой задачи. Об этом гласят и суровые народные приговоры: «Не петь курице петухом, не быть бабе мужиком». Задачи мужа и жены столь различны, что архетипы нашего сознания разводят мужчину и женщину по разные стороны мира. Мужа, мужчину, мы мыслим под диктовку архетипов нашего языка, стоящим по правую сторону от Творца. Мужчина соотносится с понятиями дня, солнечного света и жизни. Жена в этой иерархии расположена по левую сторону от Создателя. Она связана с понятиями ночи, лунного света и смерти. Эта исконная иерархия настолько прочно сидит внутри каждого из нас, что до сих пор порождает такие традиции и ритуалы, как расположение женщины слева от мужчины при выходе в свет и при рассадке за стол. Обратите внимание, как женщина становится возле своего мужа. Непременно пристраивается слева. Такой же архетип действует при устройстве застежек, при пошиве одежды. На правую сторону для мужчин и на левую женщин. Вы думаете, это веяние моды? Нет. Это древний архетип, сохранившийся в традиционном пошиве одежды. Приметы наши гласят: лоб свербит с правой стороны, правая бровь чешется, челом бить мужчине, ежели с левой стороны лба, кланяться женщине. Вот так в традициях заложены разные роли мужа и жены. Язык наш закладывает в нас и глубинные социальные задачи, которые мы стараемся выполнить в силу воздействия древних архетипов мышления. Ведь в русском языке семейные слова не только муж и жена, но и мужик и баба. Почему именно они избраны как основные повседневные знаки мужа и жены в разговорном русском языке? В слове «мужик», производном от слова «муж», также живо значение мыслительности ума, но в нем еще привнесена задача ответственности за семью. Слово это «мужик» хранит в себе оттенки самостоятельности, мужественности, силы. Недаром говорят слабаку: «ты не мужик». Подбадривают малодушного: «будь мужиком». И в похвалу мужчине обычно звучит: «настоящий мужик». По-русски мужиком становится парень, когда женится. Поэтому без жены мужчина не мужик. Если к мужчине на Руси неприложимо слово «мужик», это означает, вы же сами это все понимаете, что он не состоялся как член общества, он не может отвечать за своих близких, он слаб и беспомощен. А вот у слова «баба» изначальное значение «болтушка, балаболка, говорунья», ведь корень «ба» исконно означал баять, балаболить, болтать. И нет в том ничего уничижительного, ибо наша русская баба, по сути своей, беспрестанно говорящая женщина. Давно подмечено, что женщины думают, когда говорят, в отличие от мужчин, которые сначала подумают, а потом скажут. Но именно так заложено Богом и природой мыслить и говорить женщине, беспрестанно воспроизводящей речь, буквально повторяющей «ба-ба-ба», потому что женская социальная задача. Послушайте это, вдумайтесь, почему женщина-баба? Обучить потомство родному языку. А для этого и необходимо баять и балаболить без конца. И для этого и поговорки наши придуманы: «Баба, что горшок, что не влей, все кипит. Бабу не переговоришь». При этом женщине природой заложено именно много говорить, а не много думать. Думать за нее положено мужику. Баба, что мешок, что положишь, то и несет. У женщины, в отличие от мужчины, иной склад ума. Этот склад ума идеально описывается формулой, высказанной при мне одной рассудительной дамой. Она-то сказала так: «Откуда я знаю, что я подумаю, пока не услышу, что я скажу?» Мужская оценка всякой женщины: «Баба дура». Ну, вы, конечно, слышали не раз: «Баба дура». Она основывается именно на различии мужской и женской ролей в обществе. Пословицы и поговорки описывают женский ум так: «Пока баба с печи летит, семь дум передумает, у бабы волос долог, а ум короток, бабьи умы разоряют домы». Жене бабе не нужно много ума. Ее врожденный талант и Божье дарование – речистость. Ведь человеческая речь, язык народа для жены и матери – это не просто способ общения с членами семьи. Человеческая речь – это национальная картина мира, которую необходимо внушить потомству, которую должен усвоить каждый ребенок в семье на протяжении своих первых лет жизни. И действительно, современные исследования показали, что в течение первых полутора лет жизни младенец запоминает до 50 слов. Причем уже к 6 месяцам звуки, которые издает новорожденный, напоминают звуки не какого-нибудь, а именно его родного языка. К 2 годам младенец знает уже около 300 слов. В 3 года ребенок, вдумайтесь, осваивает по 1000 слов. Он и не умеет еще ни читать, ни писать. Он не знает практически ничего, но он знает 1000 слов родного языка, а к 6 годам понимает примерно 10 000 слов. А значит, в совершенстве овладевает родным языком. Таким образом, фантастика, скорость обучения языку в детском возрасте составляет 20 слов в день. С подобной социальной задачей обучить своих детей родному языку в таком колоссальном объеме может справиться только баба, беспрестанно говорящая женщина. Она предназначена осуществлять столь важную для рода и нации задачу – передавать молодому поколению наследие предков, родной язык и национальную картину мира. Не случайно слово «баба» является еще термином родства. Баба, бабка, бабушка – это мать одного из родителей, наибольшее количество времени уделяющая своим внукам. Именно она сказывает сказки, баюкает, поет колыбельные потешки, не замолкает над младенцем ни на минуту, благодаря дару речевого общения, присущего всему женскому роду. Сама женская русская речь резко отличается от мужской. Женщина предпочитает описывать то, что видит, и то, что с ней произошло. Мужчины об этом иронически говорят: «Приехала баба с города, привезла вестей с 3 короба». Женщина – бытописатель, а, следовательно, она непрестанно ищет и находит новые формы выражения, творит новые слова. Все слова с уменьшительными суффиксами в русском языке рождены женщинами, потому что именно женщины, бабы, говорят с детьми, сюсюкая и умиляясь. Сегодня во многих таких словах мы уже не видим уменьшения и умиления. Миска, чашка, тазик, ложка, вилка. Но еще в домострое XVI века, в своде хозяйственных правил, эти слова выглядели так: миса, чаша, вила, ложица, таз. Именно женщины в своем словоупотреблении привели эти слова в уменьшительно-ласкательную форму, а потом многие из слов утратили первоначальный облик. Это уменьшительность от того, что женщины очень много общаются с детьми, с которыми разговаривают ласково. Общаясь, они обучают детей речи, а обучение речи, а не мысли, как раз и подразумевает описание всего, что попадается на глаза, и всего, что происходит и происходило в нашей жизни. Такова наша русская баба. И в произношении женщина отличается от мужчины. Тембром голоса, темпом речи, характером пауз. В разговоре мужчины сохраняют молчание 3 секунды, а женщины молчат лишь 1,5 секунды. И эта скорострельность речи получила в мужском сообществе точную оценку: лукавой бабы в ступе не утолчешь. Женщины предпочитают вопросно-ответную форму общения, то есть диалог, и потому норовят на каждую реплику мужа непременно дать ответ отпор. Мужчины выбирают монолог, где они могут четко изложить мысль, и на стремление жены непременно возразить находят себе утешение: собака умней бабы, на хозяина не лает. Женщинам сподручнее размышлять вслух. И когда их собирается несколько, то звучит целый хор наперебой размышляющих баб. Формула коллективного женского мышления: 3 бабы – базар, а 7 – ярмарка. А мужчины думают не вслух, а про себя, потому что они больше молчат, предпочитая пропускать мимо ушей и слова жены. «Баба бредит, да кто ей верит?» И говорят мужчины по очереди, выслушивая друг друга, так как мужику важен смысл сказанного, а баба предпочитает наслаждаться формой речи. Вот и девочки раньше овладевают языком, осваивают звук за звуком и начинают говорить они правильнее и чище, сказываются природные женские задатки. А мальчики долго помалкивают, а заговорив, пренебрегают произношением, зато с раннего детства любят делать умозаключения. Женщины избегают грубых слов, интуитивно не любят матерщины. Мужская же речь груба. Для проявления власти и силы, для подавления собеседника в ней муж часто использует криминальный жаргон, так как эти слова обладают особой энергией, позволяющий маскировать даже внутреннюю слабость человека. Именно от мужчин приходят в обычную речь криминальные, сильные в энергетике слова: накололи, кинули, наехали, мочить. Женщинам не нужно демонстрировать силу. И баба чаще всего игнорирует подобное словоупотребление. Мужчина же и в отношениях к женщине должен постоянно выказывать свое превосходство. Баба с возу кобыле легче, бабе волю дать не унять. Знай, баба, свое кривое веретено. Да, мужчина и женщина, мужик и баба. Они не только по-разному говорят и мыслят, они природой и обычаем предназначены для разных дел. Причем мужская работа имеет конец и отдых, а женская – никогда. Вот как об этом повествует старинное полесское сказание. Услышанное и записанное от старой крестьянки белорусской. Шел Господь по земле. Пришел он к женщине, а она жала жито. И говорит ей Господь: покажи мне дорогу, я заблудился. А баба же не знала, что это Христос ходит по земле, и отвечает ему: вон там мой муж пашет, идите туда, куда он покажет, потому что мне совсем некогда. Тогда ей Христос и говорит: у тебя никогда времени не будет, Ты будешь одну работу делать, а 10 тебя будут ждать. И пошел Господь к тому мужику. А тот оставил свою пахоту, остановил быка и повел Господа, показал ему дорогу. И сказал мужику Господь: у тебя всегда будет время. Полесская крестьянка, рассказавшая эту притчу, добавила к ней от себя: и что же? Бывало, я со своим мужем ставим копны. Он кладет, сметывает стажок, а я лезу на тот стажок, укладываю. И так целый день. Придем домой, устанем. У меня и свинья кричит, и варить надо, и корову доить надо, и все делать, и дети есть хотят, и муж хочет есть. Он придет, сядет, и все. Одну работу делали, но у него есть время. А женщина все одно работает, потому что ей так Господь сказал. И она сама виновата, что захотела только работу знать. Вот так премудро сказала белорусская крестьянка. И правда, на Руси существовало четкое разделение мужского и женского труда. Обычай провел между ними черту, которой не переступали ни мужчина, ни женщины. Мужчина обязан был пахать, косить, возить, подавать снопы, веять, сеять, рубить дрова, молотить. Женщина копала и полола огород, жала хлеб и лен, обихаживала скотину. Сено гребли и сушили вместе, но эта работа считалась на Руси в праздник. Замечательно, как русская традиция предписывает мужчинам и женщинам выполнять главные работы земледельца – пахоту, сев и жатву. Пахота и сев – это исключительно мужская работа. Будучи сеятелем, мужик мыслится главным кормильцем семьи, добывающим ей пропитание. Сеятель должен был выходить в поле чистым, в чистой рубахе, босиком. Тогда урожай обещался быть хорошим. Женщинам запрещено было участвовать в севе. Зато именно бабы были жницами. Жатва была словно зеркальное отражение сева. Теперь уже женщина в преддверии жатвы мылась, одевала чистые одежды, убиралась в доме, застилала чистой скатертью стол, чтобы встретить дорогого гостя, дар Божий. Новый хлеб. Разумеется, по обычаю установленное распределение мужицких и бабских работ могло быть нарушено особыми обстоятельствами жизни. Во время войны женщинам приходилось выполнять и многие мужские обязанности. И она была вынуждена пахать, засевать, ехать в лес за дровами, и на ней продолжали лежать все женские домашние дела. Вероятно, от этой веками выработанной необходимости женщину никогда не осуждали, если она брала на себя мужскую работу. А вот если мужик принимался за бабьи дела, его высмеивали. Обычай это запрещал. Замечательно, что даже пространство в хозяйстве делилось на мужское и женское. Баба была хозяйкой в доме, а мужик за его стенами, во дворе, на улице, в лесу и поле. И об этом говорилось так: мужик с бабой, мужик с собакой во дворе горюет, а баба с котом в доме панует. Мужик в лесу не вор, а дома не хозяин. Нынешняя беспомощность и безрукость мужика связаны, вероятно, и с нарушенной в русском народе традицией разделения хозяйственных работ. У бабы, что в городе, что в деревне, по-прежнему остаются ее бабьи дела, которых не в проворот. А мужик уже и не сеятель, и не пахарь, и во дворе на улице не хозяин, ибо давно его пространство огорожено стенами квартиры или крохотных огородных соток. Итак, мужчина и женщина, муж и жена, те же мужик да баба – это семья, ячейка общества, основа развития нации. Как же и чем они движимы в жизни сегодня? Как представляют свои роли в новой современной русской жизни. Наша русская картина мира устанавливает особые функции. Мужчины и женщины в обществе и семье, муж, мужчина, мужик, отвечает за страну, общину и семью. Он обязан о них думать. По зову языка обязан заботиться о своих ближних, их возглавлять. Жена, женщина, баба призвана рождать и обучать. Не случайно обучать. В этом слове есть корень «ук». Это слово «обучение» и «ухо» – однокоренные слова. Итак, баба призвана обучать прежде всего родной речи, языковой картине мира. Неразговорчивая женщина – такая же ошибка природы, как болтливый мужик. Из этого проистекает ряд правил, обычаев и законов русской жизни, согласно которым править в государстве должен мужчина. Женщина во власти – это недоразумение и беда. Женщины должны быть в подчинении под опекой, ибо по народному убеждению они не имеют своего разума. Мальчикам требуется мужское воспитание после того, как они научились говорить. То есть после 7 лет, как было раньше, они поступали под мужскую руку. Здесь их уже обучали не столько говорить, сколько думать. Дочери в счет не шли. Причем в русской крестьянской семье дочери находились исключительно под опекой матери. Сами готовили себе приданое, помогали воспитывать младших детей в семье и здесь обучались навыкам будущего материнства и будущего бабьего дарования речи. Данная картина мира прочно сохраняется в наших головах, ведь ее рисует нам наш язык. Но юридические законы общества разрушают цельность этой картины. Равенство мужчин и женщин порождает перекосы в управлении. Мужчины административно вынуждены подчиняться женщинам на предприятиях, в бизнесе, в хозяйстве. Женщины занимаются здесь не своим делом, возвышаются над мужиками и вынуждены их презирать. Мужчины переходят в подчиненное бабам положение, уничижающее их статус, и оттого они меняются психологически. Равенство мужчин и женщин разбивает семьи, ибо женщина вступает в управление семьей, а мужик устраняется от этого. При этом даже самая вздорная и своевольная баба всегда презирает мужа за безволие и слабость, ведь национальная-то картина мира диктует ей иные представления о семье. А самый покорный и безгласный муж ненавидит жену за свое унизительное, подкаблучное состояние, ведь он тоже языком родным научен правильной семейной и общественной иерархии. Равенство мужчин и женщин породило пагубное совместное обучение девочек и мальчиков, которое разрушает психику наших детей. Мальчики и девочки думают и говорят по-разному. В обучении девочки преуспевают в силу лучшей поставленности речи, а мальчики отстают, потому что, умея думать лучше девочек, не так быстро реагируют и отвечают. В итоге девочки успевают быстрее мальчиков и психологически возвышаются над ними со школьной скамьи, а потом в силу привычки также стремятся доминировать в семье и обществе. Наконец, необходимость женщинам зарабатывать на жизнь, то есть быть пахарем, сеятелем, кормильцем семьи, а значит выполнять мужскую роль, разрушает ее психику и статус, дающий жизнь и обучающий. Баба перестает рожать и перестает передавать детям язык и традиции. А русские мужики, лишенные настоящей творческой работы, кормящие семью, теряют свое мужское начало, позволяющее им чувствовать себя кормильцами семьи и хозяевами страны. Вот эту ситуацию, буквально перевернутость с ног на голову, нам надо преодолевать. И я убеждена, мы ее преодолеем, ведь наш помощник в этом – родной русский язык.
1: Уважаемые радиослушатели, с вами была Татьяна Миронова, доктор филологических наук, Всего вам доброго.
2: Мне с чем сравнить тебя, родная?

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Воистину воскресе Христос! Мир вашему дому! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, затем житие святой блаженной Матроны Московской, евангельское чтение с толкованием из страниц книги «День за днем. Подарок Божий. Записки дневника священника». Акафист святой блаженной Матроне Московской, которая представилась ко Господу 2 мая 1952 года. Душеполезное чтение из духовного наследия святителя сербского Николая Велимировича. Минуты духовной поэзии. Рассказ для детей. Лариса Пилипенко. «Мы идем к Матронушке». Читает Валентина Александровна Зубкова. Радиошкола «Три звенья» Владимира Алексеевича Михайлова продолжит нашу программу. А в завершении беседа из цикла «Язык живой и мертвый», подготовленная доктором филологических наук Татьяной Леонидовной Мироновой.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Воскресе Господь. А кому явился Господь первый? Не мужчинам, не апостолам, а явился Марии и сказал: Марии, не прикасайся. Они первые пришли на гроб. Утру глубоко. И они, идя дорогой, думали, кто им отвалит камень гроба. Камень был очень большой, велик тяжело, как вы слышите по славянски. И вот немощные, как будто бы страх ради иудейской апостолы спрятались куда-то. Да, они идут. Любящее сердце не боится ничего. Оно стремится, и как птица на особище найдет, слетается на свое гнездо. Так и они рвались к Господу, чтобы помазать рвоносное тело. И слышат от ангела, его здесь нет, он воскрес, шедший проповедите учеником его. И вот они шли и проповедовали Евангелие Царствия Божие. Те, которые при кресте боялись, все разбежались от Господа. Господь дал такую силу, что они прошли всю вселенную и проповедовали Евангелие всей твари. Шедше научите все языки крестящих во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учащих блюсти вся, велико заповедах вам. И сейчас с вами есть во все дни
3: до скончания века. Аминь.
2: Вот, возлюбленные, вот ваш праздник, особенно женской. Жены мироносицы, они прославлены с первых веков христианства. Все, кто беседовал с Господом, они шли, помните, самарянка, которая шла и проповедовала Евангелие, и была брошена в колодец. Ее последовали сыновья Фот и Фатит, также прославляли Господа и также были замучены за Христа Спасителя. Вот что делали жены мироносицы. Они шли к царям и не стыдились, как Мария Магдалина, что она преподнесла. Он говорит, как яйцо не может быть красным, так и как может мертвый человек воскреснуть. И на глазах его
3: что?
2: Вот, возлюбленный, какие Господь творит чудеса. Он, почему и церковь, она величая Господа, она тысячи Бог творяет чудеса. И вот это чудо, воскресение Божие, это возлюбленные. Апостол Павел прямо говорит, если Христос не воскрес, то суетная наша вера. Значит, зря мы молимся, зря мы в храм ходим, зря мы постимся, все как будто зря. Но мы видим, что не зря. Радость-то только дает кто?
3: Господь.
2: Да. Крепость и радость, и сила. И Господь он дает такую радость несказанную. И здесь читал заметки одного архиерея, он думал, что в миру есть радость. миру есть сладость. И вот в отпускной вечер все они собрались. Прекрасная музыка, прекрасный буфет. Все прекрасно. И он видит, что от все прекрасно, от этого земного, он не увидел ни радости, ни нежности, ни сладости, не вкусил. А от Господа он получает такую великую. И пришла молитва, что Господь наполняет сердца верующих радостью и весельем. И вот он стал выбирать и увидел, что все Слово Божие проникнут радостью.
4: Мама.
2: Радуйтесь. Господь говорит, и веселитесь, как вам стало много. И первое, что, когда явился апостолом, он преподал мир, и апостол сказал, радуйтесь. Вот эта радость, воскресение Господа Иисуса Христа должно запомнить все наше сердце. Чтоб в этой радости, а Господь сам говорит, и этой радости от вас никто не отвинет. Потому что это не земная радость, возлюбленные братья и сестры. Ни пиры, ни компании, ни суетные веселья. А здесь радость духовная, неприходящая, вечная. Вот что значит радуйтесь. И апостол Павел говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Сорвенно благодарить
5: Господа.
2: Вот возлюбленные. Научились ли мы этой радости или нет? Пока еще не пустили. Почему? Мы очень оземленны. Мы чаще мы притягиваемся к земле, к суетности к этой человеческой, к земной. Все нам чего-то не достает, мы еще суетимся. Женщине надо новое платьице, шить кофточку, юбку. Она начинает пилить мужа, того не хватает, другого в доме не хватает. И от этого радость или нет?
5: Нет.
2: Есть только одна скорбь. А Господь и скорбь побеждает. Господь все разрушает, все узы. Сатанинский. Вот поэтому будем в первую очередь смотреть, как блаженные были. Они не смотрели, какая у них одежда. Что на них одет? Рубище, да, какое. А они смотрели, что было в сердце чисто. Чтоб оно радовалось о Господе. И когда они видели вот этот суетный мир, некоторые плакали. Помните, блаженный Василий, когда шел, и где было пьянство, он все разврат, он становился в этих увеселительных домов и плакал. Или бросался по углам каменьям, отгоняя демонов, которые хотели свить гнездо в этом доме. Там наверху. И вот возлюбленные братья и сестры, чтобы вот это никто не отнял от нас этой духовной радости, мы и стараемся, как птицы летят на свое гнездо, так и мы спешим в Божий храм, чтобы здесь нас честным союзом Господь связал, дал свою любовь. И то, что Он оставил женам мироносицам, радость, всегда радуйтесь и непрестанно молитесь. Это называется обновленная жизнь, возлюбленная. Обновленная. То есть то, что старое мы имели, мы должны отбросить и обновить, обветшавшее естество человеческое. И вот смотрите, как говорит апостол Павел к римлянам в 6 главе, в 4 стихе. Мы погреблися с ним крещением в смерть. Слышите, братья? Крещением в смерть. Дабы, как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ходить в обновленной жизни. Плохо или хорошо, братья и сестры?
5: Хорошо.
2: И вот Господь обновляет всех нас своим чудным, светлым Христовым воскресением. И сколько бы раз мы не пели гимн, он сюда еще с большим удушевлением Он дает нам силы, прилив энергии и обновления и освящения, и радость несказанную. Ходить в обновленной жизни, проникнемся этими словами и постараемся понять, что именно должно умереть у нас для того, чтобы жизнь наша обновилась, как обновляется природа. С появлением весны должен умереть ветхий наш человек. Слышите, братья и сестры? То есть греховный человек должен умереть и обновиться в жизни вечной не ко греху, а к добродетелям. То есть человек греха, того греха, с которым мы родились, который с первого грехопадения человека распространился на земле. Зародыши грехов есть в каждом человеке, но в нем есть и искра жизни. Семя добра, которое должно произрасти и победить греховное семя. Мы все верующие в Сына Божия, отдавшиеся Ему, тем самым обновляемся силой Духа Святаго. Все ветхое, все истлевшее должно отстать от нас, как отпадают старые листья, сухие листья в ожидании молодых побегов. Будем же молить Господа очистить нас настолько, чтобы все греховные дела и помыслы, так часто осаждающие нас, отпали бы сами собою, не находя места в нашей душе, обращенной к свету, почитающейся мертвую, мертвую для греха, живой уже для Бога. Во Христе Иисусе, говорит апостол Павел к римлянам в 6 главе, 11 стих. Великое преимущество ходить в обновленной жизни. Воспользуемся же, братья и сестры, с радостью будем помнить, что мы уже ничего не можем иметь общего с той греховной жизнью, которой предавались прежде, озаренные светом истинным. Не допустим больше тьмы проникнуть в нашу душу, но будем стремиться к еще большему свету, которого тьма объять не может. И тогда мы уже здесь, на земле, будем ходить в обновленной, что?
4: Жизни.
2: Жизни, правильно говорите. Вот, братья и сестры, вот нам урок. Видите, женщины преподнесли нам какой урок. Они не побоялись, что раны идут. Не побоялись ни разбойников, не побоялись грабителей, не побоялись ничего. Они шли с молитвой и с твердой, что?
5: Верой.
2: Что они помажут живоносное тело Господне. Вот, возлюбленный, так и нам надо стремиться. И наша душа, наше тело должно быть всегда чистым. Чтобы жизнь наша была в чистоте. И тогда Господь будет всегда с нами. Он прямо говорит, когда прощался с учениками и возносился на нем, аз есть с вами во все дни
5: до скончания века.
2: Видите, вы знаете, братья и сестры, все. А Господь говорит, знающий Слово Божие и не исполняющий, биен будет что? За дело или не за дело?
5: За
2: дело, братья и сестры, потому что мы великие грешники, как будто каемся, и опять, как сестры, влевозим часто тянемся. Вот некоторым не справиться с табакокурением, не справиться с винопитием, не справиться с блудом, еще с чем-то не справиться. Так я говорю или нет?
5: Да.
2: Женщины с священнокопительством, как наполнили один, так надо, что и другой. Как нищий сумму, если полную набил, так охота и вторую. А хорошо это или плохо?
5: Плохо.
2: Вот, братья и сестры. Поэтому задовольствовать-то чем? Что Господь посылает. Помните, вы поете чудные стихотворения. Слава Богу за все. И за скорбь, и за радость. Вот, братья и сестры. Вот тогда будет обновляться наша жизнь. Вот тогда мы будем с Господом. Тогда мы почувствуем силу любви Христовой. А пока мы живем мирской жизнью, мы далеки от Господа. И наше сердце не наполняется той радостью, что испытали апостолы, что испытали жены мироносицы. Вот видите, говорили, что женщина – это слабый сосуд, и церковь никогда не прославляла, а только князей да бояр. Неправда. Уже с первых веков жены христианские, жены мироносицы, они были записаны где? В божественном
4: Евангелии,
2: в божественных посланиях. Везде уже женщина имела великую благодатную силу в распространении веры Христовой. Что дал Грузии первое слово Божие? Что в Армении? Тоже святая Евсимия и Григорий, они проповедовали слово Божие. И где мы не встречаем, какой мы ее встречаем? Греческая церковь, великомученица, мученица Екатерина, Параскева, Варвара, которые порвались с языческим злом и поспешили в доброделании Христовых заповедей. Вот, возлюбленные братья и сестры, вот женщина, она раскрепощена с первых веков христианства. Она дана ей великая благодатная сила воспитывать семью, воспитывать дом свой, дожидать детей молитвы, внушать им заповеди Божии. И от этого все происходит великая радость. Как говорит русская пословица, где в семье лад, там и не надо что?
4: Лад.
2: Лад. Да громче надо говорить. Где в семье лад, там не надо что? Вот как русские люди смотрели на то, где радость царит в семье. Помните, как я вам приводил два случая, как дочь одна вышла за богатого, другая за бедного. И мать пошла проверить, как живет богатая и как живет бедная. Когда она подошла к окошку, она подавала завтрак. Но была очень опечалена. Отошла от этого окна и пошла. Она увидела, как другая дочь с бедняком, они вместе помолились, сели за трапезу, все были радостные, все были веселые. Она сказала, вот где радость, не в богатстве, а в бедности, но в единении. Вот, возлюбленные братья и сестры, когда есть единение в семье, даже и беднота, оно не порок. Вы, может, слышали Островскую пьесу «Бедность, что
4: не порок». Порок,
2: да. Вот я думаю, что действительно все, и братья и сестры, когда есть единение в семье, даже и беднота, оно не порок. Вы, может, слышали Островскую пьесу «Бедность, что
4: не порок». Порок,
2: да. Вот я думаю, что действительно все. И часто я вам говорю, если нужно, Господь бы нас

0: это делает Господь с нами?
1: Потому что Он любит. Вот. И любовь Его, так скажем, неизреченна. И любовь Господню никто не отнимет от нас. За что мученики, смотрите, они с радостью шли, выпускали диких зверей, а они радовались, что они идут, отходят к Господу, что через минуту они будут уже иметь общение с Господом в Царстве Небесном. Вот мы любимые. И мы призваны великой, драгоценной кровью. Вы не думайте, как вот так мы стояли. Сколько мучеников сейчас новороссийских? Вы знаете, тысячи, миллионы, которые, а кровь мучеников, семя новых что?
2: Христиан.
1: Вот вы новое семя, благодатное семя. И вы это семя должны нести в мир и проповедовать Евангелие всей твари. Слышите, братья и сестры?
2: Да.
1: Вот. Какой мы имеем залог. Какое мы имеем счастье. Поэтому, хоть и грешны, но Божьи, будем каяться, молиться, просить, чтобы Господь открыл нам великие свои благодатные дары, чтобы мы всегда во всем благодарили Господа, научились малому. И Господь очень мало был верен, но много не верен. Видите как? Учиться все с малого надо. Научиться самое малое делать хорошо. Господь тогда уже делает нас сынами и дочерями Царства Христова. В чем же покаемся, братья и сестры? Не разрядились ли мы за две недели пасхальных? Бога молимся. Господи, грешны перед тобой. Ну и радуюсь, что хоть вы все в Дом Божий бегите бегом в храм Божий. Это великое счастье. Благодарите Господа, что Господь опять нас собрал воедино. А где единение, там помните всегда благодать Духа Святаго. Почему и апостол в единении вся призва и согласно славит и Святаго
3: Духа.
1: Видите, братья и сестры, какую милость Господь подает нам, верующим, чтобы быть всегда в единении. Где разъединение, там уже нет Бога. Слышите, братья и сестры, только в единении. Поэтому будем всегда, Господь будет едино стадо и едино пастырь. Чтобы Господь нас всех пас, любил бы нас, грешных, какие мы есть. Да. Нравится, что батюшка не строго не шли в среду и пятницу. Сейчас очень после поста мы кусили чудной пищи, Господь дал нас и кулича, и пасхи, все вкусное, все хорошее. Поэтому благодарны мы должны Господу быть. А еще то, что Он и неделю помы удостоил нас святого причащения. И уже он вернулся опять, что приготовится. Опять можете подойти к чаше Господней. Потому что Господь двери праздники никогда не закрывает от нас. Только чтобы мы сами не закрывали. Слышите, братья?
2: Да.
1: А чем мы можем закрыть вход Господи? Вот это и надо стеречься от чего? Греха, греха. И святитель Митрофаний прямо говорит, делай добро и убегай зла, спасен будешь. Будем всегда просить, что Господи, Ты очисти нашу жизнь от всяких скверных плоти и духа. Научи нас, Господи, жить с Тобой в мире и любви. И как мы просили, чтобы Господь осветил нашу жизнь в сегодняшнем послании, так будем просить, чтобы наша жизнь была освящена любовью Христовой.
4: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.

Братья и сестры, 19 апреля по православному календарю или 2 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых преподобного Иоанна Ветхопещерника, святителя Виктора, исповедника, епископа Глазовского, священномученика Димитрия Пресвитера, мучеников Фионы, Христофора и Антонина, священномученика Пафнутия, епископа Иерусалимского, святителя Георгия, исповедника, епископа Антиохии Писидской, святителя Трифона, патриарха Константинопольского и преподобного Никифора Игумена.

0: Тимрыцы и сестры, 19 апреля по православному календарю, 2 мая по гражданскому, день памяти святой блаженной Матроны Московской, которая почила в Господе в 1952 году. Предлагаем вашему вниманию ее житие.
1: Матрёнушка, кому из православных неведомо это имя?

скольким скорбящим, страждущим, нуждающимся и болящим помогла блаженная. Цепляйтесь все-все за мою пяточку и спасетесь, и не отрывайтесь от меня, держитесь крепче. Так шутливо отвечала старица на главный для любого православного человека вопрос: «Как спастись?» Еще говорила матушка: «Умру, ставьте на канон за меня свечки, самые дешевые. Ходите ко мне на могилку, все поверяйте мне, а я буду вам подсказывать, что вам делать и как поступать». Так кто же она, блаженная матушка-матренушка? Сам святой и праведный Иоанн Кронштадтский, ставший под конец своей земной жизни пророком, во всеуслышание называл 14-летнюю отроковицу Матрону восьмым столпом России –

Возможно, это чудесное и загадочное определение пророчески указывало на будущее служение Матроны русскому народу во время гонений на церковь. В эти страшные годы безбожия блаженные шли люди с обычными человеческими бедами, неизлечимыми болезнями, пропажами, уходом мужа из семьи, несчастной любовью, гонениями со стороны начальства, потерей работы. Не меньше было болящих, одержимых странными недугами. Кто-то внезапно занемог, кого-то преследуют галлюцинации, кто-то ни с того ни с сего начал лаять, у кого-то руки-ноги свело. Матрона всех приходящих с простым сердцем принимала и никому не отказывала в помощи. Особое избрание Матроны проявилось уже в младенчестве. В среду и пяток она не вкушала материнского молока. Бывало и так. Родительница запеленает дочку-матренушку и уложит спать. Проснется ночью, ребенок сидит в иконном углу на лавке и играет, по-своему разговаривает с иконами. Как она туда попадала, никто не мог понять. Еще в детстве у нее появился дар духовного рассуждения и ведения, способность предсказывать различные события. И уже тогда к ней стали приходить люди за советом, сначала свои, местные,

там не было. Матрона постоянно молилась. Любила стоять на службах в храме. Но когда ей исполнилось 17 лет, у нее отнялись ноги. Такова была воля Божия. Когда Матренушке исполнилось 40 лет, она переехала из родного села в Москву, где и прожила до самой своей смерти. Москву матушка любила, говорила, «Это святой город, сердце России». К ней постоянно шли люди, иногда до 40 человек в день. Время от времени она переезжала с квартиры на квартиру, духом предугадывая готовящиеся неприятности. Много раз Матрону хотели арестовать. Однажды пришел милиционер ее забирать. Она ему говорит, «Иди, иди быстрее, у тебя несчастье в доме». Он послушался, поехал домой, а у него жена от керогаза обгорела. Но он до больницы ее довез все-таки живую. Приходит на работу утром, а ему говорят, «Ну что, слепую забрал?» Милиционер отвечает, «Слепую я забирать никогда не буду. Если б слепая мне не сказала, я б жену потерял». Матушка не была строгой, не учила. Была терпима к чужим грехам, сострадательна, тепла, участлива, всегда радостна. Терпела свои муки, страдала от болезней, не жалуясь. Общение с матушкой было такое. Придешь, спросишь, получишь облегчение, покой душе и уйдешь. Матрёнушка всегда была краткой, избегала лишних слов, не позволяла долго засиживаться у нее. Каждый день прожитой ею жизни – поток скорби и печали приходящих людей. Помощь больным, утешение и исцеление их. Исцелений было много от ее ручек. Возьмет двумя руками голову плачущего, пожалеет, согреет святостью своей, и человек уходит окрыленный. Она жила, не имея своего угла, имущества, запасов. Кто пригласит, у того она и живет. Жила на приношения, которыми сама не могла распорядиться. Была в послушании у служки своей Пелагеи, которая всем распоряжалась, пила, раздавала все, что приносили матушке, своим родственникам. Без ее ведома матушка не могла ни пить, ни есть. Иногда губы у нее пересохнут, и она жалобно просила Пелагею, «Пить хочу». А так грубым голосом, нетрезвая, наевшаяся потихоньку, лежа на кровати, отвечает, «Не время тебе пить». Когда началась война, матушка просила всех приходящих к ней приносить ивовые ветки. Она их ломала на палочки одинаковой длины, очищала от коры и молилась. Пальчики были все в ранках. Часто говорила, что бывает невидимо на фронтах, помогает. Еще при жизни к блаженной Матроне обращались как к чудотворице. Вот какой случай поведала Анна Филипповна Выборного. «Приехал мой брат из Москвы к матери, и повели мы с ним корову продавать. Прошли 30 километров, когда обнаружили, что брат обронил где-то документы, и свои, и мои, и коровьи все растерял. Он говорит, «Я сейчас застрелюсь, куда мне деваться?» А я назвала брата старшего дураком. «А как же мы теперь пойдем? Будем Матрону просить. Она нам поможет, с нами пойдет». Вот это Матрюша! Давала нам путь и давала нам дом, где ночевать. До Москвы шли 10 дней. И вот как ночевали. Матрона покажет, где дом, мы стучимся, и нас принимают. А когда патрули приходили, то они отвечали, «Чужих у нас нет, только брат с сестрой приехали». Кругом принимали, как родных. И так всю дорогу было. Вот за 10 дней мы дошли, корову привели, все благополучно. Брат-девица, после войны патрули были, везде останавливали, но нас нигде не задержали. Я брату говорю, «Ты видишь, какие чудеса?» А он отвечает, «Вижу, Нюра». Потом я предложила, «Вот вернемся в 10 или 11 часу, поедешь к Матрюше?» «Поеду». Пришли мы с братом к Матроне, еще дверь не открылась, а слышим ее голос. Хожалка открывает, а она смеется, «Пускай, пускай, это свои. Я слепая, всю дорогу с ней корову за хвост вела. Веди ей корову, да дай ей дом».

Да ночлег у хороших людей. Вот когда я тебе понадобилась-то. С языка меня не спускала. А брату говорит, как эта сестра моложе тебя, а дураком назвала. Брат потом сказал, у меня волосы дыбом встали, ведь она с нами не шла, а все знает. То было при жизни матушки, а вот что случилось в наши дни. Рассказывает раба Божья Ольга. На работе в распоряжении моего мужа были две машины. Одна «Жигули», другая «УАЗ», бывший санитарный фургон. Нужно было послать человека в командировку в Воронеж. Муж отдал ему документы на машину, и они разъехались. Дома на следующий день он увидел, что отдал не те документы. Все, кто когда-нибудь ездил по России на такие расстояния, знают, как придирчиво осматривают машины и сверяют документы патрульная служба ГАИ. Когда я узнала об этом, то сказала мужу, «Теперь одна надежда, Матрёнушка». Муж читал о чудесах Матрёнушки, но все же ему трудно было поверить, что все окончится благополучно. По молитвам матушки водитель вернулся, даже не зная, что ездил не с теми документами. Он даже в них не посмотрел. Муж спрашивает, «Тебя что, ГАИ не останавливало?» «Останавливали 5 раз, да еще штрафовали». Так досматривали машину. Штрафовали за то, что чего-то не хватало в аптечке. Но самое удивительное, что один из ГАИ долго смотрел то в документы, то на машину, а потом говорит, «А почему у тебя на машине крест закрашен?» А водитель ему отвечает, «Это же бывшая скорая. Ты что, не видишь? В документах же написано «УАЗ санитарный». Инспектор посмотрел внимательно документы и отдал их водителю. И тот поехал дальше. Я много раз себя спрашивала, что же видел тот инспектор ГАИ? По документах стояло «ВАЗ-2105». Думаю, видел «УАЗ санитарный». Блаженная Матрёнушка еще при жизни говорила, «После смерти моей приходите на могилку. Как принимала людей, так и буду принимать». Всегда ходите на кладбище, когда какая нужда. Просите с душой, и я помогу. Разговаривайте со мной, все горести свои поверяйте мне. Я буду вас видеть и слышать, что душе вашей скажу, то и делайте. Как обещала матушка, так все и исполнилось. Более чем через 30 лет после кончины старицы Матроны ее могила сделалась одним из святых мест православной Москвы и целью паломничества верующих со всех концов света.

Послушаем лишь некоторые рассказы о чудесах, явленных по молитвам к блаженной Матрёнушке. Моя знакомая посоветовала мне сходить на могилку блаженной Матроны и попросить помочь устроиться нам с сыном на работу. Наши собственные поиски были безрезультатными, а материальное состояние было плачевное. Придя на могилку, я стала все матушке Матроне рассказывать и просить, чтобы она мне помогла. На следующий день я шла мимо одного предприятия и решила узнать о работе. Пришла я к директору, и сверх ожидания она мне предложила руководящую должность и хорошую зарплату. Также сыну моему матушка Матрёна помогла с работой. Осенью мне сестра, дежурившая на могилке Матроны, дала песок с могилки и огарок свечи. Из года в год у меня на огороде почти ничего не вырастало. Весной следующего года я закопала песок на участке. И вот, как никогда, у меня выросли и огурцы, сколько было нужно на день, и тыква очень большая. Впервые выросла хорошая морковь, хорошо привелись вновь посаженные цветы. В общем, удивительно радостно было видеть свой урожай после многих лет бесплодия, при том же уходе, при тех же посадках. Я узнала о блаженной Матроне от своей мамы. До этого страшно сквернословила. Попросила Матрёнушку помочь мне. Теперь не могу даже подумать, не то что вслух сказать скверное слово. Приезжала к Матрёнушке поклониться. У меня на руках были болячки, которые очень болели. Поклонилась и уехала. Дорогой я ничего не заметила. А когда приехала домой, разделась, села, положила руки на стол и обомлела. Руки были чистые, даже следа не осталось от болячек. Матрёнушка меня исцелила. Я делала только первые шаги к Богу. Читая молитвы, я не понимала смысла, ничего не могла запомнить. Тогда же я чудом попала на могилку к Матрёнушке, о которой ничего не слышала и еще не читала, имея только множество житейских проблем. Проснувшись утром после посещения блаженной Матрёнушки и встав на утреннее правило, я обнаружила, что читаю наизусть и все понимаю. В скором времени разрешились и мои проблемы, которые казались неразрешимыми, причем самым чудесным образом. Позже, когда я привезла к матушке свою 7-летнюю дочь, с ней произошло такое же чудо. Она училась тогда в воскресной школе и никак не могла запомнить даже «Отче наш». С тех пор мы живем с Богом и любимой нашей Матрёнушкой. Помощь по ее молитвам оказывается незамедлительна. Утешение и поддержку от Матрёнушки ощущаем постоянно. Произошло это на Страстной неделе. Посетив могилку матушки Матроны, я получила там освященное масло. В то время я работала в палатке, продавала хлеб. Ко мне часто подходили бомжи и бедные люди, просили хлеба. Один из них по имени Юра часто подходил ко мне, разговаривал. На вид ему лет 35, пьющий, по лицу какая-то короста, наподобие псориаза. Руки у него были в перчатках, которые он не снимал, так как и они были в коросте. Мне стало его жалко, и я решила дать ему маслице и помолилась, чтобы матушка Матрона ему помогла излечиться. Через несколько дней короста спала, а летом исчезла совсем. Сейчас он устроился на хорошую работу. Вот так матушка Матрона помогла человеку, который о ней даже ничего не знал. Моему мужу дверью прищемили кисть правой руки. В воскресенье приехали в травмпункт, рентген показал множественный перелом. Наложили гипс, но облегчение не наступило. Муж чувствовал сильную боль, и три пальца потеряли чувствительность. На следующий день поехали в специализированный травмпункт. Выяснилось, что порваны также нервы и сухожилия. Врачи сказали мужу: «Эти пальцы вы потеряли, действовать они не будут». Назначили на четверг операцию по сшиванию сухожилий, чтобы дело не дошло до ампутации. Для нас это была семейная катастрофа. Муж – специалист по компьютерной технике, и вся его работа требует чутких рук. Я не работаю, у нас маленький сын. Но муж не отчаивался и сказал мне: «Я помолился матушке Матроне, почитал Акафист и знаю,
придем, приложу руку к могилке, и все будет в порядке. В среду утром мы были у матушки. Потерявшие чувствительность пальцы стали болеть и вечером начали двигаться. В четверг муж пошел к врачу. Врачи были в изумлении от совершившегося чуда. На протяжении 7 лет мой брак оставался бесплодным. Скольких врачей я обошла? Что ни год, по 2 раза лежала в больницах, перенесла даже операцию, и все бесполезно. И вот моя мать, глубоко верующая, дает мне почитать книжку о блаженной Матроне. Когда я стала читать, во мне разливалось ощущение тепла, любви к Матренушке, веры в ее помощь. Я была потрясена и попросила маму разыскать могилку блаженной Матренушки, чтобы съездить туда и поклониться ей до земли. Вскоре мы приехали на Даниловское кладбище. День был пасмурный и холодный. Поклонились могилке, постояли в храме. Когда уже выходили из ворот кладбища, мама спрашивает у меня: «Ну как? Было тебе какое-нибудь знамение от матушки Матроны?» И вдруг тяжелые серые тучи развеялись, и над нами оказалось чистое голубое небо и яркое солнце. Через месяц, после стольких лет хождений по мукам, я наконец почувствовала себя непраздной. Я не могла поверить в это счастье. Врачи меня оберегали, держали все время на больничном, а я не расставалась с книжечкой о матушке Матроне. 21 ноября, накануне Дня Ангела Матушки, я услышала первое шевеление моего ребенка, а родился он 1 мая, накануне ее кончины, как ангелочек, извещающий о том, что именно матушка Матрона вымолила его у Бога. У нас произошло несчастье. Папа мой попал в аварию. В тяжелейшем состоянии он был доставлен в реанимацию. Травма живота, перелом 3 ребер, травма легкого, перелом тазобедренной кости. Через 3 дня после этого я узнала о блаженной Матроне и сразу же поехала на Даниловское кладбище и просила ее помощи. Через неделю папу перевели из реанимации в обычное отделение. Дальше выздоровление пошло так быстро, что врачи только удивлялись. Через месяц папа стал уже ходить на костылях. Теперь он долечивается дома. Нам в больнице сказали, что все думали, что он не выживет. Но блаженная Матрёнушка совершила чудо. Мы всей семьей где-то заразились чесоточным клещом и целый год не могли избавиться от этой болезни. Все тело приходилось смазывать мазью, белье кипятить через 3 дня, дорожки и палас обрабатывать хлоркой, верхнюю одежду гладить. Наш маленький сын постоянно расчесывал руки до крови. И это продолжалось, пока не сходили на могилку к матушке Матроне. Мы плохо жили с мужем. 8 лет прожили, развелись. Но жизнь не ладилась у обоих. И вот я, читая о житии старца Матроны, обратила внимание на ее слова, что жена виновата, если супруги живут плохо. Она должна почитать мужа. Мне было невозможно представить, как почитать того, кого всем своим существом ненавидишь. Я с омерзением содрогалась от одной мысли, что я могу вновь сойтись и жить с ним. Это мне казалось хуже смерти. Я из-за этого только уехала в Москву, чтобы его не видеть, и была здесь с ребенком целый год. Он даже не знал, где я. Я думала, все кончено между нами. Но ради целомудрия обратилась к Богу. Я просила Матренушку, чтобы она мне помогла. Я же по своей молодости и глупости не разумела, как мне вести себя. Мы все-таки были с ним обвенчаны, и матушка Матрона не оставила меня. Я очень изменилась. Я стала чувствовать сердцем, как мне поступать и как вести себя. Здесь я немного отступлю, чтобы вы знали, какой я была раньше. Можно сказать, исчадие ада. Я курила, пила, материлась, спала днями, вела такой образ жизни, что сейчас стыдно вспомнить. Как только я обратилась к Богу и стала молиться, все изменилось. А молилась я просто: «Господи, если Тебе угодно, чтобы я жила с мужем, то пошли мне любовь к нему, нежность. Если не быть мне с ним, то помоги мне устроить свою жизнь, я сама буду воспитывать дочь». Господь услышал мои молитвы, и, к своему удивлению, я стала чувствовать тоску по дому, скучать по мужу. Я поехала к своему мужу и вдруг почувствовала, что очень люблю его. Это чудо. Это такое чудо, которое не описать. Его надо пережить самому. Я сказала мужу: «Я люблю тебя, и никому тебя не отдам». Он 10 лет любил меня и терпел все мои выходки
никак не ожидал услышать от меня что-нибудь подобное. Он бросил пить, семья наладилась, дочь счастлива. Он любит нас обеих. Все складывается, как Богу угодно. Вот какие чудеса бывают по молитвам матушки Матроны. Налаживаются до основания разрушенные семьи. Я вместе с подругой и ее сыном 5 лет приехала на Даниловское кладбище к Матренушке, приложилась к могилке. Мы уже собирались уходить, было около 16:00 вечера, как приехали монахи из Троице-Сергиевой лавры и стали служить панихиду. Мы стояли и слушали, потом все разошлись, и мы поехали домой. Проходит день, другой, третий. Ну, никак не могу понять, что со мной. Как начинаю ругаться, язык мой как будто в узел завязывается. И тут я поняла, что эта матрёнушка меня исцелила. Уже 3-й год я не ругаюсь. И я сейчас очень счастлива, что избавилась от этого греха. А ведь раньше я сильно сквернословила. Теперь все по-другому. Я стала ходить в церковь всей семьей и всем рассказываю о блаженной Матроне и в доказательство привожу свой пример. Я, Шевырина Наталья Михайловна, видела такой сон в ночь после празднования Казанской иконы Божией Матери. В тот день мы посетили с мужем могилку блаженной матушки Матроны. Вижу я себя на Даниловском кладбище, но только там нет могилки матушки, а на ее месте бьет источник святой воды. Я услышала слова «ключ воды живой в живот вечный», и люди набирают ее, как из фонтана. Я спрашиваю их, где же могилка матушки, но никто ничего не знает. В скорби и недоумении я поворачиваюсь и вижу ручеек, вытекающий из источника и уводящий куда-то вдаль. Я иду вдоль него и кричу: «Матушка Матрона, где ты?» Вдруг я вижу, что кладбища больше нет, а я сама стою на берегу ручья, на прекрасном зеленом лугу, поросшем лиловыми цветами наподобие ирисов. «Матушка, где ты?» Опять кричу, и вдруг вижу перед собой матушку Матрону в зеленых ризах и в лиловом амафоре. «Я тут», — говорит она ласково. «Матушка, а где же твоя могилка?» — спрашиваю я ее с тревогой. «А нигде еще не положили, дочка», — говорит она с грустью. «Хотят увезти меня в Тмутаракани там положить. Да только я туда не поеду. Я московская чудотворица и буду лежать только в Стольном Граде Москве, там, где по-прежнему будут ко мне приходить многие люди». И там, где мои 3 духовные дочки будут при мне. А то, если меня увезут отсюда, что с ними будет? «А где же ты хочешь лежать, матушка?» – спрашиваю я. «Ну, это должен быть большой храм. Например, храм преподобного Сергия Радонежского в Рогожской Слободе. Раз я на небесах в обителях преподобного пребываю, то и на земле я хочу в его храме покоиться».

«Матушка, — прошу я со слезами умиления, — научи, как нам тебе молиться?» «Ну что же, слушай, — отвечает матушка, — серьезно и нараспев произносит молитву. «Но я не успела запомнить, — кричу я в тревоге. Не волнуйся, утром встанешь и запишешь». Зазвонил будильник, я встала и села к столу с ручкой и полным молитвословом, где в конце есть чистые листы. Прочтя про себя творче и создателю всяческих Боже, я тут же услышала голос матушки Матроны, диктующей мне слова молитвы. «О, блаженная мать Матрона, душею на небеси пред престолом Божиим предстояй, телом же на земле почивай, и данную ти свыше благодатью различные чудеса источай, призри ныне милостивым твоим оком наны грешные в скорбех, болезнях и бесовских искушениях дни свои иждивающие, прославленные Богом, но не прославленные человеками, утешенные отчаянные, исцели недузи наши лютые, от Бога нам грехом нашим попущаемые, избави нас от многих скорбей и обстояний, и умоли Господа нашего Иисуса Христа простить нам все наше согрешение, беззаконие, грехопадение, яже мы от юности нашей даже до настоящего дня и часа согрешили, на твоими молитвами, получивши благодать и велию милость, прославим в Троице единого Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно во веки веков. Аминь».

Все, кто узнал и почувствовал на себе помощь матрёнушки, говорят, «Матушка стала моим любимым другом и советницей. Все важные дела в моей жизни я делаю только по благословению блаженной старицы Матроны. Я молюсь матрёнушке каждый день, утром и вечером, и она в течение всего дня помогает мне. Всем в наследство от матушки остались драгоценные ее поучения и наставления. Наступает время прелести. Многие впадут в нее через прельщающих их. Если идете к старцу или священнику за советом, молитесь, чтобы Господь умудрил его дать правильный ответ. Ходите в храм и ни на кого не смотрите. Молитесь с закрытыми глазами или смотрите на какой-либо образ, икону. Не интересуйтесь священниками и их жизнью, и не бегайте, не ищите прозорливых или старцев. Мир лежит во зле и прелести, и прелесть прельщения душ будет явная. Остерегайтесь. Жизнь будет все хуже и хуже. Защищайтесь крестом, молитвой, святой водой, причащением частым. Перед иконами всегда пусть горят лампады. Про девушек, которые уверовали в Бога, Матрёна говорила, «Вам, девицам, Бог все простит, если будете преданы Богу. Кто себя обрекает не выходить замуж, та должна держаться до конца. Господь за это венец даст. Дотерпишь до конца – венец получишь, Божий венец». Замужней женщине, у которой были нелады в семье, Матрёнушка отвечала, «А кто виноват? Виновата ты, потому что у нас Господь глава, а Господь в мужском образе. И мужчине мы, женщины, должны подчиняться. Ты должна венец сохранить до конца жизни своей. Виновата ты, что плохо с ним живешь». Женщин, приходивших к ней, вразумляла так, что красится большой грех. Человек портит и искажает образ естества человеческого, дополняя то, чего не дал Господь. Создает поддельную красоту, что ведет к развращению. Еще говорила, если вам что-нибудь будет неприятное или обидное говорить, старые, больные или кто из ума выжил, то не слушайте, а просто им помогите. Помогать больным надо со всем усердием, и прощать им надо, что бы они ни сказали и ни сделали. Матрёнушка поучала, враг подступает, надо обязательно молиться. Внезапная смерть бывает, если без молитвы. Враг у нас на левом плече сидит, а на правом – ангел. И у каждого своя книга. В одну записываются наши грехи, а в другую – добрые дела. Чаще креститесь. Крест – такой же замок, как на двери. Силой честного и животворящего креста спасайтесь и защищайтесь. Матушка говорила, если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молите, просите, кайтесь. Матушка Матрона оставила нам чудное обетование. Всех, кто ко мне приходит, я никого не оставлю, и при их смерти буду их встречать, каждого.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Воеже не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили Господи, во веки веков.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников. Помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: И сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Матфея, 104-е зачало.
1: Премудрость прости услышь.

девам, я же прияша светильники своя, и изыдоша в сретене жениху. Пять же бе от них мудры, и пять юродивы. Юродивы же приемши светильники своя,

яко светильницы наши угасают, отвечаши же мудрые глаголюще, еда како не достанет нам и вам, идите же паче к продающим и купите себе.

Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше продающим и купите себя». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Толкование евангельского чтения. Читается притча о 10 девах. Святой Макарий так изображает смысл ее. Мудрые 5 дев трезвились и взяли елей в сосуде сердца своего, то есть подаваемую свыше благодать Духа Святаго, и смогли войти с женихом в небесный чертог. Другие же юродивые девы не трезвились, не постарались взять в сосуды свои елей радости, но по нерадению или по самомнению о своей праведности предались как бы сну. За это и не допущены в чертог царства, так как не смогли благоугодить небесному жениху. Удерживаясь мирскими узами и земной якобы любовью, не посвятили они небесному жениху всей любви своей и приверженности и не принесли с собою елея. А души, взыскавшие необычайного для естества святыни Духа Святаго, всей любовью привязаны ко Господу и с Ним ходят, от всего отвращаясь. К Нему устремляют молитвы и помышления, за что и сподобились приять елей небесной благодати. Души, которые остались в естестве своем, по земле пресмыкаются помыслами, о земле помышляют, и ум их на земле имеет жительство. Сами о себе думают они, что принадлежат жениху, и украшены плотскими оправданиями. Но не приняв елея радости, не возродились они Духом Святым свыше. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

19 апреля, 2 мая по гражданскому календарю. Спеши. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 4. Как часто мы теряем случай помочь бедному, выразить сочувствие скорбящему, навестить больного, порадовать и обласкать старого и малого, и узнаем слишком поздно, какой страшный ущерб причинило наше упущение в жизни этого человека. Может быть, горечь налегла ему на душу, или ее затопляет земное зло, а доброе слово утешения, своевременно сказанное, могло бы рассеять мрак, грозящий вечной тьмой. Ребенок находился подле нас. Повлияли ли мы истинной любовью на эту нежную, хрупкую душу? Нет. И ребенок вырос неверующим, блуждает, может быть, и теперь по путям своеволия и распутства, потому что мы вовремя не остановили его. Старческое сердце томится одиночеством, тайные слезы проливаются, а мы проходим мимо. И вдруг смерть отнимает у нас возможность это поправить. Тогда мы бросаемся в бессильном горе к безжизненному трупу. Несем ко гробу наши слезы, но поздно. Закрытые глаза на нас не взглянут, закрытые уста нам не ответят. Мы уже ничего сделать не можем. Сердце наше сжимается, совесть нас мучает. Мы видим неумолимо ясно все, что упустили. Сознаем наше равнодушие, невнимание, но уже не можем загладить их, не в силах ничего вернуть. Мы могли бы украсить жизнь стариков добрым, ласковым словом, своевременной помощью, искренним поощрением, а мы несем цветы и слезы к безжизненному телу. О, будем друг ко другу добры, сострадательны. Не будем откладывать, будем спешить отдавать душу свою ближним своим. Будем усердно делать дела нашего Господа, доколе есть день».

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем, дневник православного священника».

братья и сестры, предлагаем вашему вниманию акафист святой блаженной старицы Матрёны Московской, которая представилась ко Господу 2 мая 1952 года.

Ангелом во плоти в Рождестве Твоем явилась Иси на земли, ащи бестелесных очес узрелась Иси от всех, на Господь умудряющий слепцы праведных любящий, просвети духовные чеса Твоя, да явишися предвидящее будущее, яко настоящее, и от всяких многообразных болезней страждущих исцеляющее, мы же за сие зовем Тимати,

Дещерей и люди, предстоящие при крещении Твоем, исшедшие из святой купели столпа кипара, и обоняши благоухание велия в храме не при всем,

Иерей Божий позна, яко чадо крещаемое от Него есть сосуд Божией благодати, и тя младенцем святым нарече, от нашего же усердия приносим ти.

силою Вышнего, в младенчестве святая содра своего к иконам святым переносилась Иси, радуясь, яко с други своя, лепетом уст своих славила Бога, навыкшего из уст младенец совершать и хвалу себе, чистым сердцем пая ему.

Бога дар прозорливости, еще в раннем отрочестве лишенные телесных очес, духовными открытыми очесами предсказывала людям будущее, яко настоящее, терпя за сие насмешки и поругания от родных и близких слышащих, от верных же прими.

0: И обыдемя, как возмогу восхвалить и прославить и житие святой праведницы, аще не Господь дивный во святых своих молитвами блаженной старицы вразумит мя, да воспою ему я за сие хвалебную песнь. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Слышавши люди от тебе, мать и Матроно, предсказания о имеющих с ними в житии быти, стекаху к тебе с недоумениями, скорбями и печалями своими, и утешений совет благоразумен приимше, благодарим тебя.

богатечной звездочке явилась Еси Мать и блаженная Матрона в стольном граде Москве, яко странница неимущая, зде пребывающего града, с места на место иное приселялась Еси, неся недоумевающе.

от бесноватых духов злобы прогнания, устремившись к Тебе, Мать, яко к источнику чудес неисчерпаемому, страждущие, болящие, напоившись обильно, утешенные, исцеленные, умиленным сердцем возопившись.

проповедником святости и праведности жития Твоего, блаженной старице явился Иси святый отец Иоанн Кронштадтский, повелевая верующим людям в храме расступитеся и пропустите к нему юную отроковицу Матрону, именуя ее своей сменой восьмым столпом России, и прославивши слышавшие Господа,

следующих Бога и грехи многими прогневляющих Его, молитвами Твоими свет благодати Божией, видя чудеса Тобою совершаемые, обращахуся ко Господу, ублажа

Хотя милосердный Господь последние сие времена спасти творение Свое, егда вся сила вражия за отступление от Бога и нераскаянность во многочисленных грехах и пороках восстала на творение Божие, посылает в грешный мир угодников Своих, таковой подвижницей и молитвенницей явилась еси блаженная старица Матрона. Прославим же милосердие Божие к нам грешным, благодарным.

активную, дарова Господь людям России, с тем заступницу, молитвенницу, целительницу и ходатайцу за них Богу, по отшедших от мира сего отцах святых Оптиной пустыни, Льве Макарьям, Вросии, Иоанне Кронштадтском, подвязая угодницы своей блаженной,

Странное чудо бы с неверующим и неразумным, как ослепая может видеть и знать не то, чьи настоящее, но и будущее, не ведущий силы Божией и немощи человеческой совершенности.

Вся бывши святая в Бозе, ощутила ми в мире всем грешным, многими верными и неверными, благочестивыми и нечестивыми бяши всегда окружаема, никого же без участия и утешения не отринула от себя, терпя от многих досаждений обиды, изгнаний, скорби и укорений, не сетуя о сем, но за все благодаря Бога, понуждая нас терпеливо нести крест свой, блаженный же приносите Бога хваления, такова.

и скорби, и болезни претерпела и сима Тима Троно, непрестанно борясь с силами тьмы, изгоняя их от одержимых нечистыми духами, изобличая козни и коварства их, и никогда же не пороптала на сие, продолжая до самой смерти помогать страждущим, болящим и скорбящим, вынупая Господу Богу, укрепляющему тебя силу,

Витие многовещанные не возмогут достодолжно постигнуть и данных Богом тебе свыше даров благодати Духа Святаго, и описать, и прославить, и всю святость жития твоего, и чудес силою Божию тобою совершаемых, тем паче наше малоумие, как он может постигнуть и судьбы Божии на тебе совершаемые, и грешными устами нашими воспеть и прославить тебя, блаженная Мати, но хотя по слову псалмопевца хвалите Бога во святых Его, подвизаемые сердечной любовью к тебе дерзаем на сие похваление».

Спасти, хотя многие люди от страданий телесных и душевных недуг. Вся ночь и проводила еси праведница Божия, коленно преклоняяся в молитве, прося помощи и силы укрепления у Господа нашего Иисуса Христа, в земном странстве своем преклонявшему колено в молитве.

Стена и покров была еси при жизни, блаженная Мать и всем к Тебе в нуждах и скорбях прибегающим, но и по смерти не пристал еси ходатайствовать и перед Богом о людях, с верою приходящих на могилку Твою. Услыши, благая Мать, и ныне и нас, многогрешных скорбми, болезнями и многими печалями одержимых, и почтися на помощь к нам святыми своими молитвами, умилостивляя благоутробного Господа всех тех,

0: неземное, ангельское слышишь и ныне, Мати честная Матроно, еще на земле живущая, сподобившаяся, невидимо для окружающих, беседовать и с ангелами небесными. Научи нас недостойных, как оподобает славить и Бога в Троице почитаемого, Отца и Сына и Святого Духа, Ему же непрестанно на небеси воинство небесное велигласно поют. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Светозарным светом сияет житие Твое, блаженная старица Матрона, освещая мрак многосуетного мира сего, и влечет к себе души наша, да озарятся они хотя малую лучею благодати Божией, и возмогут пройти богоугодно скорбный и тесный жизненный путь, и достигнуть и добрат Царствия Божия. Иди же ты, мать, и ныне веруем, вселилась и си, услыши глас тебе,

Благодать Божию, обильный щед пелен восприяла еси, Мати блаженная, я же выну пребывала еси с Тобою по вся дни жизни, недуги исцеляя, бесов изгоняя, невидимые далече сущие предсказуя и на спасение всех наставляя. Веруем несомненно, яко и по смерти благодать сия наипаче пребывает с Тобою, сего ради припадая молимся, не лиши нас еще странствующих на земле помощи Твоя и заступления, прося Господа помиловать и спасти всех усердно Ему, возносящих во святых храмах наших,

О блаженная Мати, услышаны невоспеваемые наши Тебе хвалебное пение и моление, обещавшие по смерти слышать и вопиющих Тебе, и спросил Спасителя нашего Господа Иисуса Христа грехов наших прощения, христианской кончины жизни нашей и доброго ответа на страшном судище Его, дабы мы со всеми помилованными Богом сподобились в селениях райских славить и Святую Троицу красным пением. Аллилуйя!

Ти, услыши ныне воспеваемое наше Тебе хвалебное пение и моление, обещавшие по смерти слышать его пиющих Тебе, и спроси у Спасителя нашего Господа Иисуса Христа грехов наших прощения, христианские кончины жизни нашей и доброго ответа на страшном судище Его, дабы мы со всеми помилованными Богом сподобились в селениях райских славите Святую Троицу красным пением. Аллилуйя.

Ти, услыши ныне воспеваемое наше Тебе хвалебное пение и моление, обещавшее по смерти слышать и вопиющих к Тебе, и спроси у Спасителя нашего Господа Иисуса Христа грехов наших прощения, христианские кончины жизни нашей и доброго ответа на страшном судище Его, дабы мы со всеми помилованными Богом сподобились вселениях райских слав.

ангелом во плоти в Рождестве Твоем явилось еси на земли, аще бестелесных очес узрелось еси от всех, на Господь умудряющих слепцы и праведных любящий, просвети духовные очеса Твоя, да явишися предвидящее будущее, яко настоящее, и от всяких многообразных болезней, страждущих исцеляющее,